звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Всегда по пути.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков, главные новости регионов за минувшие дни. Журналист и блогер Скирмантас Малинаускас заявил, что мусорный кризис в Вильнюсе мог быть создан специально. По его словам, незадолго до конфликта владельцам компании «Энергесман» предложили продать бизнес. После отказа предприятие лишилось управления заводом, а часть его работы передали другой компании «Экосервис». Малинаускас считает, что это не совпадение. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что ничего не знает о возможной попытке купить компанию «Энергесман» и не собирается вмешиваться в отношения между частными компаниями. В «Экосервисе» при этом подтвердили, что несколько лет интересовались покупкой «Энергесман», однако подчеркнули, что официального предложения не делали. 1 и 2 августа в Висагинасе в 19-й раз пройдут международные спортивные игры на Кубок мэра. Участники будут соревноваться в индивидуальных и командных дисциплинах на стадионе гимназии Верденя. Открытие состоится 1 августа в 10:00, а награждение и закрытие 2 августа в 14:00. Вход для зрителей свободный. С 17 по 27 августа во дворах многоквартирных домов Каунаса вновь пройдут культурные мероприятия. В программе спектакли, творческие мастерские и проекты с участием местных жителей. В этом году режиссер Паулюс Маркявичус представит интерактивный театр, а художница Илона Микневичуке проведет мастерские, посвященные природе, общению и жизни городских сообществ. В Лаздийском районе реконструируют два участка дорог общей стоимостью почти 20 миллионов евро. Будут обновлены почти 9 километров дороги от Лаздияя до границы с Польшей и около 11 километров между Швентежерисом и Сейрияями. Проект должен улучшить сообщение с Польшей и возможности военной мобильности. Во время работ движения на отдельных участках будет организовано по одной полосе со светофорным регулированием. 1 августа Клайпеда отметит 774-й день рождения. В программе церемония поднятия городского флага, исторические реконструкции и рыцарские бои на территории замка, вручение почетных городских наград, а вечером на театральной площади состоится концерт с участием Ингая, Паулины Пауштайтите и диджея Томаса Бу. Все мероприятия бесплатные.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем синоптики не обещают нам дождь, но говорят, что температура воздуха будет от 23 до 28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Так, доброго утра. Доброго утра четверга. Желает вам наша утренняя смена. В лице Евелины Никаноровой.
2: И, конечно же, все титулы говорим утром.
1: Нет,
2: давай утром давай, всем.
1: Нет.
2: Итак, дамы и господа, в эфире Радио Р. Прямо сейчас, этот четверг, 30 июля, открывает для нас маркиз Новой Вильни, канцлер Радио Р, президент программы «Соль и перец» Гинтера Сантана с бури, рожденной в Баварии, Зукас.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Ваши аплодисменты. Ну и аплодисменты нашим слушателям, всем тем, кто только что включил, подключился или давно уже слушает нашу радиоволну и вместе с нами проводит это утро. Отдельно мы вчера до слова благодарности говорили Сергею за возможность, за то, что он отправляет в Buy Me a Coffee нам на чай. Да. Возможно, он не слышал, потому что мы поздно об этом говорили.
2: Да, поэтому еще раз повторяем слова благодарности. Сергей, огромное вам спасибо. Нам очень приятно. И в целом благодарим всех, кто нас поддерживает, кто нас лайкает, комментирует.
1: Нам это очень важно. И важно, ну, мы на этом держимся.
2: Да.
1: В принципе. Ну, понятно, на
2: вашими
1: зарплате.
2: Силами.
1: На зарплате и на этом. Вот, ну давайте уже не будем. Будем бедни, бедни, синги, да? Спасибо вам всем, тем, кто слушает. Нам это очень важно. Лайкайте, поддерживайте всеми возможными способами. Вот, мы же начинаем это утро в хорошем, бодром настроении. Впереди у нас гороскопы и новая песня от моей любимки.
2: Ох.

0: Радио Р.
1: У нас 30 июля, и мы готовы вам посвятить целых 12 абзаций про то, как нам жить сегодня. Гороскопы.
2: Это наш максимум, да, сегодня.
1: Сегодня это максимум 12 абзацев. Значит, овны, день пройдет спокойно и приятно. Новые знакомства могут оказаться не такими безобидными, как покажутся сначала. Поэтому не спешите доверять людям.
2: Тельцы, сегодня легко поддаться желанию потратить лишнее. Прежде чем делать покупки, хорошо подумайте, действительно ли они вам нужны.
1: Близнецы, энтузиазма будет хоть отбавляй. Не позволяйте никому сбить вас с настрой. Сегодня вы способны добиться многого.
2: Раки, учитесь на чужих ошибках и не повторяйте их. Осторожность поможет избежать неприятностей.
1: Львы, подумайте о своих мечтах и планах на будущее. Сегодня хороший день, чтобы понять, к чему вы действительно хотите стремиться.
2: К чему? К отпуску, который на следующей неделе?
1: Ну, наверное.
2: Вот мы к нему и стремимся.
1: Нет, это ты стремишься, мы нет.
2: Девы, чужие эмоции могут выбить вас из равновесия. Сохраняйте спокойствие и не позволяйте настроению окружающих влиять на вас.
1: Весы, друзья могут подсказать интересную идею. Главное, вовремя ее заметить и не откладывать ее реализацию.
2: Скорпионы, наконец, появится возможность немного отдохнуть. Позвольте себе расслабиться и провести время в приятной компании.
1: Стрельцы, сегодня вас может посетить отличная идея. Не откладывайте ее воплощение. Момент для начала очень удачный.
2: Козероги, окружающим понадобится ваше внимание и помощь. Проявите терпение, даже если захочется заняться только своими делами.
1: Ну, Водолеи, день подходит для того, чтобы избавиться от всего лишнего, как в доме, так и в мыслях. Это поможет почувствовать легкость и начать новый этап.
2: Ну и рыбы, вы можете оказаться в центре важных событий. Если есть возможность, не спешите втягиваться. Так будет проще сохранить спокойствие.
1: Спокойствие, только спокойствие.
2: Еще четверг, маленькая пятница.
1: Это да.
2: Рыбы, допустим, начальники могут уже и отдохнуть.
1: Ну, от нас, да?
2: От нас. Но ты-то вот такой вот, как заноза. Пятой точки. Каждый раз то нога у него, то я не поел.
1: Здрасте, пожалуйста.
2: Эвелинка вот вообще придумала. Мало мне комплиментов. Я же посчитала. Она за вчера мне сделала только 50 комплиментов. А у нее в договоре прописано 60. Эрнест, так, это что такое?
1: Почему ты вот отлыниваешь от своих прямых должностных обязанностей?
2: Я готова, чтобы мне не доплатили за это.
1: Зараза. Хорошо, двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Итак, немножко о музыкальных новинках, но тут не те, которые можно голосовать. Явно появится песня и будет возможность за нее голосовать, но просто мне на электронную почту написал пиар-менеджер Светланы Лободы, мы с ним в переписке. Вот. И говорит...
2: Гентос.
1: Ну, значит, песня новая у Светланы Лободы выходит. Выходит она именно конкретно сегодня. На всех платформах, понятное дело, сможете услышать эту песню. Говорит, не хотите вы презентовать его тоже самое 30 числа? Потому как и во всем мире вот она презентуется.
2: А мы такие хотим.
1: Мы хотим и прямо с утра захватываем эту возможность, чтобы вам первым презентовать новую песню Светланы Лободы. Учитывая того, что мы получили ее раньше, чем все остальные, то мы успели с Велинкой послушать ее.
2: Да.
1: И она потрясающая. При всем...
2: Невероятно. Вы знаете, мы такие придиры. Музыкальные эксперты-придиры. И в целом... И, в общем, мимо нас проходит масса различной музыки, новой на русском, украинском, английском языке. То, что появляется у нас в эфире. И мы чаще всего хаем. Но тут просто с первых нот песня нас захватила.
1: Как вот эти барабанщики начинаются, да. Как и голос тут загадочный, таинственный Светланы Лободы. В общем, со всех сторон хороший, летний и легкий, надо сказать, да. Хит, который вот так вот и ритмика его, и внутреннее какое-то содержание, оно как бы придает какое-то настроение определенного.
2: Это правда. Знаете нас, что мы строги.
1: Да.
2: В Светлане Лободе, особенно у Гинтерса, там какой-то с ней...
1: Флёр.
2: Особенный. Но тут песня, правда, понравилась что Гинтерсу, что мне, и мы вау.
1: Надеемся, что понравится вам.
2: Да.
1: Итак, премьера. Не было нигде, и вы нигде не могли ее слышать. Мы вам презентуем новый трек Светланы Лободы, который называется «О ней». Давайте послушаем. Пока его, за него нельзя голосовать, но я думаю, что в ближайшее время наш музредактор, у которого письмо это придет к нему на почту, да, потому что я ему переслал нашу переписку с пиар-менеджером, да. Он послушает, скажет, все, забираем эту песню к себе, и тогда мы будем со всех сторон пулять.
2: А пока ловите на всех стримингах и, конечно, у нас в эфире Светлана Лобода «О ней».

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Министр финансов Литвы Тауримас Валис сообщил, что правительство готовит комплексный план на случай длительного роста цен на топливо. Он будет включать как налоговые меры, связанные с акцизами, так и другие инструменты, разработанные совместно с Министерством энергетики и экономики. При этом министр подчеркнул, что оснований для применения этих мер пока нет, несмотря на недавний рост мировых цен на нефть. Окончательный пакет решений планируется представить в ближайшие дни.
1: Между тем, министр образования Раминта Поповени считает, что пока не следует вводить централизованный запрет на использование мобильных телефонов в школах. По ее словам, сначала необходимо дождаться вступления в силу с 1 сентября новых требований, согласно которым каждая школа должна самостоятельно утвердить правила использования телефонов. Через 2-3 недели после начала учебного года министерство оценит, как эти меры работают на практике и при необходимости рассмотрит дополнительные решения.
2: Правительство Литвы решило увеличить финансирование преподавания литовского языка и литературы в начальных классах школ национальных меньшинств. Значит, с 1 сентября количество таких уроков вырастет с 5 до 7 в неделю, чтобы сравняться с числом уроков родного языка. Изменения затронут около 9500 учеников в 93 школах. На реализацию решения до конца этого года выделят 700 тысяч евро, а с 27 года на эти цели потребуется около 2,5 миллионов евро ежегодно. Решение принято после постановления суда, признавшего прежний порядок, противоречащим законодательству.
1: Литва направила в Латвию 20 пограничников и 4 служебные собаки для помощи в охране внешней границы Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Миндаугас Синкевичус, отметив, что Литва продолжит поддерживать соседнюю страну в борьбе с нелегальной миграцией. Ранее Латвия просила направить около 100 литовских пограничников, однако глава МВД Литвы заявил, что сейчас такой возможности нет. Латвия, Литва и Польша усилили охрану границ после роста миграционных потоков со стороны Беларуси.
2: В течение августа жители Вильнюса приглашают на бесплатные тренировки и оздоровительные занятия на берегах реки Нерис. В программе занятия йогой Animal Flow, тренировки для пожилых людей, а также познавательные игры для детей. Мероприятия пройдут на пляжах Жермунае, у Белого моста, в парке Тускулены и возле пешеходного моста в Жверинос. Для участия необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Инициатива направлена на то, чтобы мотивировать жителей города чаще заниматься физической активностью. Ну, все ссылки либо на Вильнюс.ЛТ, либо можете заходить в наши телеграм-каналы. Там тоже все присутствует.
1: О погоде. Сегодня без осадков. Ветер слабый, переменных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: на Радио Р. Летний хит-парад.
1: Мы тут разговариваем о вчерашнем дне, точнее, вчерашнем вечере. Я ходил на Человека-паука. Значит, да. Эвелинка праздновала день рождения своего брата.
2: Это правда.
1: А брат на 15, 20...
2: Да, 20 лет 20, младше.
1: Вот, понятное дело. Она уже взрослая, старшая сестра. Значит, про Человека-паука чуточку попозже расскажу. Сейчас мы обратим наш взор. Он только что узнал эту информацию.
2: Да.
1: Значит, одноклассники Ильи, соответственно, ему 9.
2: Ему 9. Там собралась компашка друзей, которые знают друг друга с детского сада. Вы можете представить, когда дети знакомы с 2 лет, они знают друг друга как облупленных. Но так как мы не живем с братом вместе, соответственно, эти ребята видят меня, ну, дай бог, раз в год, а то и реже.
1: Вот, и спрашивают ребята, так что у Ильи, у брата, значит, да. Это твоя сестра? На что тебе отвечают? Ну, да, она так, да. Да, это моя сестра. Я говорю, так она же старая.
2: Да, на что мой брат, конечно, не растерялся и сказал, зато у меня деньги.
1: Вот! Что, это богатая старая сестра. Вот.
2: Вот, и мне этот статус, я сначала такая подумала, ну, все же логично.
1: Спасибо, да.
2: А я еще так получилось, что была не на своем автомобиле, а на BMW автомобиле. Ага. Ну и в итоге, конечно, там он еще и вот.
1: Да.
2: Вот.
1: Это очень-очень.
2: Да.
1: Я просто подумал, что тут обижаться вообще в принципе нечего, потому что мои дети, ну, которым по 15 лет, для них, если ты, ну, дошел, ну, у тебя 20 и выше...
2: Ну, все.
1: Ну, все. Это, считай, уже дальше... Ну, все, могила дальше.
2: Да.
1: Все. То есть, вот, они возраст вообще не понимают.
2: Но я тебя удивлю. Мы так же думали.
1: Я понимаю. И я просто подумал о том, что для меня в мои, там, 18 лет, человеку 30, я думаю, господи, какая древность. Он же там ни музыки вообще не понимает. Ничего. Ну, то есть, все важные моменты, которые мне важны, там, 18 лет, этот вообще у меня одногруппник. Mm-hmm. Я учился на фотографии, значит, и нам сколько там, ну, то по 19,
2: по
1: там,
2: 20,
1: ну, по 20,
2: да.
1: Ну, вот, да. В этой группе. И у нас одногруппник, которому 35. Мы вообще не понимали, как такой... Он
2: ну
1: сейчас,
2: вот, понимаешь?
1: Я сейчас думаю, 35, пошел человек учиться в 35. Ну, да, второе там образование. Mm-hmm. Думаю, боже, хвала. Но я в тот момент думаю, ну, он Чикаго, в 35 идти учиться?
2: Да все должно быть
1: же. Да, даже не быть. То есть зачем? Ну, то есть для чего? То есть,
2: и ты, сейчас сам, ты понимаешь? Да,
1: сейчас я понимаю, чтобы держать мозг в тонусе, чтобы, в конце концов, быть чуть более моложавым, потому mm-hmm. что, когда у тебя рядом молодая энергия, ты всегда чувствуешь. Поэтому очень полезно ходить там на спорты всякие, на занятия, казалось бы, для молодых.
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот эти вот, как ты вот говоришь, йога, пилатес. Ты же там подтягиваешься себя,
2: да,
1: независимо от возраста.
2: Да.
1: То есть ты чувствуешь вот эту молодую энергетику, поэтому хорошо ее
2: принимать. Либо прекрасный пример у нас перед носом, Эрнест Юрьевич, который пошел учиться на магистра, вот закончил в этом году, этим летом. Ну и что?
1: Ну, преображение. Вау. Мы видели, в каком костюме тройка он ходит. Извините, пожалуйста.
2: А это не надо завидовать,
1: это
2: опять-таки.
1: Да, с другой стороны.
2: Вы бы видели Гинтера со завистью. Уже 2 дня просто.
1: Ну и схожу слюной.
2: Да.
1: Отлично выглядит наш программный директор.
2: Хватит.
1: Стройняшка, посмотри какой.
2: Прекращай.
1: Хорошо одет.
2: Ему придется от сглаза носить скоро.
1: Нет, я только радуюсь за это. Только радуюсь.
2: Только радуюсь.
1: И чуть-чуть завидую. Ага. Самую малость. Но там белая зависть. Ну, типа, если бы я постарался, я бы так мог. Вот примерно так. Вот так вот я думаю. Ну, это ладно.
2: Да,
1: хорошо,
2: да.
1: Мы двигаемся вперед. У нас впереди свадебные песни, которые нужно выбрать. И вы нам в этом поможете.
3: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уйти.

0: Иду.
1: Вы бы видели его сейчас. Вообще не торопится. И такой с кухни мне. Иду. И Аки-лебедь плывет по волнам. Ой,
0: ну не обижайтесь. Я делал кофе и боялся, что если я побегу, то я его пролью. Вот.
1: А и... тогда ожог, и вот это вот все, Эвелинка, это все из-за тебя и
0: да.
1: так далее.
0: Этого нам не нужно. Да. Дамы и господа,
1: иду,
0: все.
1: Иду. Если вдруг вы куда-то опаздываете, и вас все подгоняют в доме, просто вы говорите спокойно. Иду.
0: Вот я сейчас так делал, и нес кое-кроку.
1: Главное, до этого ругался на всех, кто опаздывает.
0: Да. Ну, такой я человек. Карма. Такой я человек. Хорошо. Выбираем песни. Главные песни о свадьбах. Так или иначе связаны, потому что у нас идет свадебный сезон, и мы хотели бы просто как-то выбрать какую-то песню, именно лучшую. Мы про поцелуи, про Горько, про
1: платье,
0: все что угодно. Вот все, что связано с этим. Так или иначе, сейчас пойдет череда песнь про невест.
1: Угу.
0: Вот, поэтому сегодня сражаются.
1: Чай вдвоем, белое платье.

0: Вот.
1: Без пяти минут жена там. Вот да. Так он
0: начинает. Невеста. И он как будто бровями там, знаешь, вверх подкидывает это слово. 05-2-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас? Алло.
1: Здрасте.
0: Здрасте. А что ж это вы позвонили?
1: Алло.
0: Здрасте.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Как зовут вас?
2: Рома сантехник.
1: Рома сантехник. Все, Рома.
0: Ром, когда в последний раз были на свадьбе?
2: На свадьбе 3 года, на своей третий раз.
0: Третий раз три года.
1: 3 года.
0: Понятно. У вас все с цифрой 3 связано, как будто бы.
2: Да.
0: Ну,
2: да.
0: Есть такое. Хорошо погуляли, как вам кажется?
2: Замечательно.
0: Ну, супер. Самое главное, Ром, самое главное.
1: Много гостей было?
2: 20.
1: Много.
0: Много, ну, то есть такая...
1: А много денег подарили?
0: Много, да, вот у нас...
1: Роман.
2: 70. Ну, денег. Ну, в принципе, хватило. Хватит. На машину чуть-чуть добавить.
1: Ну, о, понятно, так понятно. Все, супер.
0: Значит, не жене себе, все верно. Просто я...
1: Так, а кого Роман на машине возит-то?
0: Ну-ка, ее, конечно.
1: Ее любимая.
2: Да,
0: само собой. Своего. Так, Роман, мы выбираем сегодня песни. И у нас такой вопрос. Чай вдвоем или Гаязовс Бразерс?
2: Ну, конечно, чай вдвоем.
0: Все, чай вдвоем, и вам даем плюсик. Спасибо большое, Роман. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 05-2-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Бажена.
0: Бажен, как настроение?
3: Хорошее.
0: Что на выходных, Бажен?
3: На эти ли, что были?
0: Нет, ну на эти, конечно.
3: Я еду, юбилей.

0: Алина.
1: Алина, когда в последний раз вы где-нибудь на свадьбе отдыхали?
2: Осенью.
1: Дождливый серый день.
0: Чья свадьба была, если не секрет?
2: Тети.
1: Хорошо погуляли?
2: Очень хорошо.
1: До сих пор вспоминается.
2: Да.
1: Ну, супер. Самое главное. Mm-hmm. Самое главное. Алин, а мы сегодня выбираем песни. «Чай вдвоем» или «Гаязов Бразерс»?
2: Чай вдвоем.
1: Принято. Так. Спасибо большое, Алин. Вам хорошего утра и хорошего настроения. А доброго утра желаем вы еще одному нашему радиослушателю. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, Эрика.
1: Эрика, как давно на свадьбе гуляли?
3: Месяц назад сына свадьбу гуляли.
0: Сына свадьбу. Волнительно? Ура.
1: Вам, как для мамы мальчика, скажите, пожалуйста, все ли хорошо прошло, как вам кажется?
3: Да, все очень отлично прошло.
1: Так, вы нервничали? Эрика.
3: Очень.
0: Не страшно было отпускать сыночку, корзиночку в другие объятия, в чужие?
3: Да нет.
0: Так,
1: хорошая девочка у сына?
3: Очень хорошая.
1: Вот, самое главное. Ну,
0: а вы вот как свекровь. Супер? Потому что по голосу супер.
3: Супер. И теща тоже буду супер.
1: Так еще дочка. Она уже замужем или еще нет? Еще далеко?
3: Еще нет. В следующем году собираюсь.
0: Так у вас марафон свадеб.
1: Марафон свадеб.
0: Круто.
1: А потом с мужем, небось, надо будет еще и свадьбу обновить.
0: Вашу свадьбу,
1: а?
3: Ну, это денег уже не хватит.
1: Это да.
0: А пусть дети потом скидываются.
1: Скажите детям. Вот, сына, мы тебя женили, дочка, мы тебя собираемся вот женить, а вы нам в качестве подарка это мероприятие.
0: Да, красиво. Можно же вдвоем отметить, допустим, за счет детей полететь куда-то отдыхать.
1: Отдыхать?
0: Ой, мы сейчас как натюкаем.
1: Сейчас мы вам наговорим. Да, в общем, желаем хорошо в любом случае отдохнуть и на будущей свадьбе, и просто хорошо отдохнуть в любом случае. Ну, чуть-чуть так это. Давайте выберем песню. «Чай вдвоем» или «Гаязов Бразерс»?
3: Чай вдвоем.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: И «Чай вдвоем» побеждает, дамы и господа, в сегодняшней баталии. Завтра мы продолжим обязательно сражаться со свадебными песнями. Что, я ее прекрасно понимаю, потому что у меня точно так же предстоит, ты понимаешь, и сына надо будет женить, и дочку замуж выдать. И все это на мои-то хрупкие...
0: Так ты-то и теща, и не свекровь.
1: Ну, это все на мои хрупкие...
0: Знаешь, про тестя и свекра легенд не ходит.
1: На мои хрупкие нервную систему вот это все прямо упадет.
0: Я умоляю, что ты там? Главное, чтобы тебя и один, и второй заставили потанцевать, потому что это вообще скоро недвижимостью иначе станет.
1: Ну, что ты мне рассказывал? Вот видела, как я хожу? Все хорошо. Все, «Чай вдвоем», «Белое платье» прямо сейчас в нашем эфире.

0: На радио «Р» летняя энергия.
1: Так, если вы не знаете, чем заняться в пятницу, лично я приглашаю вас на рэп-вечеринку, значит, которая состоится в клубе на Рауте. Это в Вильнюсе, на проспекте Конституции. Будет состоится там мероприятие, которое называется «Бетон Барс». Значит, там соберутся люди в широких штанах и в кепках. Мы раньше так они ходили.
2: Full кепа.
1: Теперь они, конечно, все в цивильной одежде, потому что им, ну, уже много лет. Они по-прежнему думают, что рэп — это круто. Я тоже из тех, значит, вот когда мне сейчас говорят, ну, как там у тебя виниловая коллекция твоя, ну, да, чем она пополняется? По большей части она пополняется рэп-музыкой.
2: Рассказывает. Сейчас три пластинки Антонова купил.
1: Это не важно.
2: Вот лишь бы это, знаете, прикрутить.
1: Наряду с этим появились всяческие и рэп-исполнители всевозможные моей молодости. Понятное дело, что я все люблю слушать, что было... Потому что в мое... Мои 18 лет, в мое
2: конечно,
1: время.
2: Конечно, и трава зеленее, и мороженое.
1: И музыка была гораздо, гораздо лучше.
2: И музыка была лучше,
1: ну, вот,
2: конечно.
1: Вот это все. Я признаю, что и сейчас она довольно неплоха, но в те времена она была просто невероятная. Вот сейчас...
2: Вот он также в 7.45 говорил про Светлану Лободу.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: Абсолютно точь-в-точь час назад.
1: Вот. И, собственно говоря, вот будет рэп-вечеринка, на которой будет представлен новый альбом «Домани». Значит, это висагинский рэпер, который переселился в Лондон, но не забывает свои литовские корни и возвращается время от времени, представляя композиции свои. Вот он представит новый альбом. И на разогреве будет тоже ряд всяческих исполнителей времен моей молодости. Но молодости в плане того, что я с ними общался, не то чтобы я их особо слушал.
2: Да.
1: Потому что, ну, слушать, в принципе, своего лучшего друга Евгения Русакова, что он такого мудрого мне скажет? Только в музыкальных ритмах и речитативах. И вот выступит группа «Шпиль», в которой вот господин Русаков присутствует. Выступят ряд других ребят. Всех жду, с нетерпением буду на этой тусовке. Планирую быть. Мне жена говорит, а так сам ты доедешь или тебя довезти? Я говорю, доеду я сам. Я же взрослый.
2: Конечно, я взрослый, вообще-то Марина, там тусовка хип-хоповская будет.
1: Она говорит, а вернешься назад, ну, слушай, вы тоже, я говорю, может, на автобусе еще, может, она не поздно кончится, люди-то в возрасте. Ну, нет, может быть, я не знаю, может быть и до утра.
2: Ой, кому ты что? Дорогие друзья, дорогие слушатели, сейчас вот с ушей уберите срочно лапшу, потому что там вот молодой человек пожилого возраста понавешивал вам.
1: Вот, слушайте, ребята, давайте послушаем какую-то рэп-композицию. И еще разочек вас приглашаю, конечно же, на эту вечеринку. Клуб на Рауте, «Бетон Барс», в 8 часов вечера. Приходите. Ну, а сейчас одна еще новая композиция от рэпера «Домани». Чей альбом будет представлен?
2: Да, может, мы еще как-то успеем и завтра, допустим, день данного праздника, послушать группу «Шпиль».
1: Давайте попробуем. Да.
2: А тут столько разговоров, к сожалению, а песни...
1: Да.
2: Ни одной пока не прозвучало.
1: А ты бы, вот ты хотела бы,
2: я,
1: да?
2: Я с удовольствием.
1: А ты правда мы будешь знали, слушать?
2: Да,
1: я,
2: ну да.
1: А мы можно мы снимем видео, как ты будешь слушать эту песню?
2: Мы интегрируем данную песню в наш эфир. И с тобой микрофоны не будем выключать. Будем, ну, как бы, еще комментировать. Как игру.
1: Неплохо. Очень интересно придумано.
2: Вот, но я прошу прощения сразу же, если я кого-то обижаю своими едкими комментариями и издевками, ни в коем случае вас, если вы решились быть рэпером, садоводом, вахтером, баристой, кем угодно, и это ваше хобби, вас не должны смущать высказывания какой-то пигалицы.
1: Мы подтруниваем.
2: Да, абсолютно.
1: Это наша работа – подтрунивать, сидеть у микрофона.
2: Да,
1: но
2: абсолютно.
1: Если мы кого-то обращаем внимание на какую-то вечеринку, на какой-то праздник, нам правда это нравится.
2: Да.
1: Ну, в том или ином углу. Эвелине меньше нравится рэп, поэтому я больше говорю.
2: Да.
1: Если там, например, мы говорим о концерте Sisters on Fire, поклонником их творчества, например, Эвелины является. Не то чтобы она суперфанатка, но с большой симпатией.
2: Да, то есть Вас не должны смущать никогда в жизни, что касается ваших хобби, едкие комментарии. Вы должны вот переть, как Евгений Юрьевич Русаков. Вот мы Женю...
1: 44 года, извините, пожалуйста.
2: Понять, что я рэпер.
1: Я рэпер. Вот, это идет до конца. Двое детей, две очаровательные малышки, а он рэпер. Ну, куда ж ты денешься? Так вот и живем. Поэтому это хобби, и я собираюсь быть, поддержать, посмотреть, послушать. У меня задание снять на видео это.
2: Конечно.
1: Брат Евгения Юрьевича сказал, надо с ней обязательно на видео.
2: Обязательно.
1: Обязательно.
2: Чтобы маме, это же утренник.
1: Как? Совершенно верно. Мама постесняется туда идти, а посмотреть-то хочется всем.
2: Конечно.
1: Ну, так что так и живем. Хорошо, давайте, Домани прямо сейчас в нашем эфире, и в эту пятницу обязательно встретимся там.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Заместитель председателя комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павильонис обратился к министру иностранных дел Кестутису Будрису с просьбой письменно объяснить нынешний курс литовской дипломатии. Парламентарий заявил, что его беспокоит отсутствие в последние годы встреч на высшем уровне с руководством США и активных шагов по усилению американского военного присутствия в Литве. Кроме того, он попросил разъяснить позицию правительства по возможной нормализации отношений с Китаем и политике в отношении Беларуси.
1: Между тем, прокуратура сообщила, что Саулюсу Винокурасу, который в начале июля растоптал американский флаг во время празднования 250-летия независимости США у Виленской телебашни, предъявлены подозрения в нарушении общественного порядка. Расследование продолжается, и, по версии полиции, мужчина пролез через ограждение, сорвал церемонию и повредил флаг. За такое преступление литовское законодательство предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. Ранее Винокурас уже попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за акции на мемориале в Панерей.
2: А в Лаздейском районе литовские пограничники обнаружили еще один недостроенный подземный тоннель, который предположительно предназначался для незаконной переправки мигрантов из Беларуси. По данным службы охраны госграницы, при прибытии пограничников около 20 человек скрылось на территории Беларуси. По факту незаконного пресечения границы начато досудебное расследование.
1: В Вильнюсе появились 5 новых мемориальных досок, посвященных людям, внесшим значительный вклад в борьбу за свободу, развитие культуры и защиту гуманистических ценностей. Возле каждой мемориальной доски размещен QR-код со ссылкой на портал «Вильнюс ДНР», где можно узнать больше об этих людях и истории города.
2: О погоде, дамы и господа. Без осадков, ветер слабый, переменных направлений. 4-8 метра в секунду. Температура днем 23-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: На радио «Р» летний хит-парад.
1: Дамы и господа, у нас небольшой анонс и афиша мероприятий, которые пройдут уже или начнутся сегодня. Потому yes. что много мероприятий. Давайте пройдемся. По большей части это концерты, но есть одно мероприятие в Друзканенкае, которое, ну, не совсем концерт.
2: Но тоже мощное.
1: Мощное. И будет концерт в конце. Значит, в Друзканенкае на все выходные стартует фестиваль American Spirit 2026.
2: Вау!
1: Дух Америки 2026. Что может быть интереснее? Пройдет фестиваль. Гостей ждут выставка американских автомобилей. Ну, это всякие старинные, красивые вот эти
2: большие
1: вот. Большие. Большие тогда. Большой парад. И это вот чемпионат по барбекю Литвы.
2: Конечно.
1: Где можно будет все и попробовать. Концерты, развлекательная программа. Стану и Звонкус будут отвечать за настроение.
2: Entertainment.
1: Yes. Также там группа будет Jimmy Delic и Goes On. Одни из них, по-моему, в кантри играют.
2: Да.
1: Вот. Goes On не очень знаю, что играют. Но думаю, что тоже предположительно, если это American Spirit, то что-то в эту сторону.
2: Нравится тебе, да?
1: Ну да, я немножко кайфую.
2: American Spirit.
1: Вот. В общем, вроде классное мероприятие. Повсюду, по всему.
2: Класс. Тем временем в Вильнюсе сегодня в Калеймосе, оно же в тюрьме 2.0, состоится концерт группы «Биплан», единственный в столице этим летом. Группа отмечает 30-летие и поэтому дарит своим слушателям невероятный концерт.
1: Да, прозвучат все хиты со всех альбомов за все года.
2: Да.
1: От «Лабос Ритас» до «Анзелмутя». Вот, пожалуйста.
2: Мы являемся фанатками группы «Биплан», фанатками эфирного значения. Всегда, когда речь может идти про «Биплан»,
1: мы обязательно про них
2: 100%.
1: Говорим. 100%. Далее, «Гоголь Борделло» в очередной раз возвращаются в столицу и в Литву, чтобы дать концерт. «Вас Растерасы», «Гоголь Борделло». Замечательная постпанковская группа, которая поддержала Украину, но которая говорит по-русски, в принципе.
2: Да.
1: Вот. Но популярной стала в американских широтах. И теперь, собственно говоря, вот этот вот ска-панк веселье с трубами, с баянами и с зажигательными этими приезжает в Вильнюс. Там, если я не ошибаюсь, парочку мест еще осталось. Если вы никогда не видели, как эта группа выступает, стоит сходить. Это потрясающе по своему настроению. Будут все хиты, будет новый альбом. Все, что нужно.
2: Ну и как вишенка на торте сегодняшнего дня, Андрей Макаревич сегодня в Вильнюсе дает свой концерт. У него, правда, sold out.
1: Да, сразу же. Буквально 3 дня прошло, и выкупили все. Ну, потому что это будет Перклюклубас, и это не небольшая территория. А Андрей Макаревич приезжает с арфистом. Ну, то есть там это не совсем альт, это кельтская арфа.
2: Угу.
1: Это вот он гитара, и рядом музыкант кельтская. Если вы смотрели хотя бы в Ютубе отрывки «Лайма Рандеву», да, вот это там вот Андрей Макаревич выступал вот с этим арфистом, собственно говоря, на этой сцене. И звучит потрясающе, добавляет красок в его песню.
2: Ну и магии.
1: Да, это небольшой акустический концерт, ну, который явно тем, кто пришел, доставит массу-массу удовольствия. Поэтому слушайте.
2: Если вы не успели купить билеты, хотели бы очень послушать Андрея Макаревича, мы подумали, кто мы такие, чтобы вам отказывать?
1: Собственно говоря.
3: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

0: Радио Р.
1: Итак, дамы и господа, давайте продолжать наш эфир. Будем говорить о Человеке-пауке. Значит, я вчера побывал на премьере Человека-паука. Значит, в кинотеатре «Вингис» на экранах IMAX был Человек-паук, хотя показывали версию, не предназначенную для IMAX. Там даже в начале такая надпись. Это типа не для IMAX. Просто я просто на большом экране IMAX-ском посмотрел обычную копию. Недоволен. Но доволен фильмом, который я увидел. Мне все понравилось.
2: Да.
1: Том Холланд какой молодец. Молодчинка прыгал там, скакал, играл и лицом, и телом. Зендея молодец. Джон Бернталь, который каратель играет. Просто золото и огонь, лучший юмористический персонаж в данном контексте, в данном фильме. Тайная роль Суик. Рыжая из «Очень странных дел».
2: Да.
1: Вот. Ее тайная вот эта роль, ну, все, потрясающе, все хорошо сыграла. Лучшая, конечно, Флоренс Пью.
2: Конечно.
1: У нее там эпизодически, ну, минуты пять от силы вся роль.
2: Да.
1: Но она все равно лучше. Значит, говорит, у меня есть источник на Брайтон-Бич, говорит Человек-паук. И отправляется на Брайтон-Бич. Там, понятно.
2: К этому источнику.
1: К этому
2: на источнику. Брайтон-Бич стереотип, но очень много живет русскоязычных людей.
1: Вот. И, конечно же, на фоне играет «Монеточка».
2: Угу.
1: Вот. Что вчера интернет облетела новость, что песня «Монополия» «Монеточки» попала в саундтрек «Человека-паука». Все правда. Угу. Играет саундтрек, значит, песня «Монеточки». Стереотипно выглядящие русские.
2: Да.
1: Ну, понятно, говорят, камон, проходите сюда. И там Флоренс Пью в бане сидит, в бассейне голая. Там не показывают ничего. Там все прикрыто, но ты понимаешь, что она сидит и говорит Человеку-пауку, I'm here, sit here. И там like Russian mafia. Значит, вот она там, все стереотип. Но она его приглашает, он приходится раздеваться, он раздевается до колана, только в маске. Это тоже добавляет юмора, они общаются. В общем, все супер. Настроение у картины вот трагичное, скажу я тебе.
2: Но.
1: Ну, тут если брать, потому что Человек-паук мучается от одиночества, благодаря всем событиям, которые были в прошлых фильмах. Он занимается исключительно, погружает себя в работу, то есть спасает Нью-Йорк от всевозможных преступников. Но понятно, что любому человеку, который работает, нужен отдых.
2: Да.
1: И вот об этом фильм, сколько ему нужно отдыха, как его найти, в принципе, этот фильм. Он про трудоголика, который не может успокоиться, понимаешь? Вот каждый человек, который болеет трудоголизмом, должен посмотреть этот фильм.
2: Вот, а еще... Вчера выяснилось, что это непростой такой фильм. У нас, значит, напоминаю, Гюнтер Свигнатович поднял хай на работе, что он хромает, что он, видите ли, у него там растяжение, заморожение, подтяжение. Ну что, все, Валя, тащи коляску, костыли, потому что не может Гюнтер Сантана с Бурерожденной встать за ручки.
1: Так воспаление вот. Сухожилия у меня на
2: вот.
1: Ноге.
2: Он пришел на этот фильм. И потом, представляете, после двух часов просмотра встал и пошел. И вот он мне так пишет. Я говорю, так получается, фильм лечебный? И он мне такой, ну, получается.
1: Получается, да.
2: Поэтому
1: да.
2: Все те, у кого какие-то травмы...
1: Должны идти на Человека-паука, лечить фильм. Возможно, полечи антивоспалительные лекарства, которые я принял перед фильмом. Возможно.
2: Но вряд ли.
1: Вряд ли. Скорее всего...
2: Скорее всего, Человек-паук.
1: Лечебный Человек-паук, да. Потому что, ну, фильм точно вылечивает все.
2: Да.
1: 2,5 часа довольно долгие. Но ни разу на часы не хотелось посмотреть, потому что очень динамичный и хорошо разыгранный этот. Если вот с детьми...
2: Динамичное лечение.
1: Совершенно верно. Если вы не знаете, чем занять эти выходные, например, у нас обещают там гром и молния, хотя и прекрасную погоду одновременно, но это так у нас в Литве так и бывает, просто обратите внимание, что можно смело идти с детьми, если вы там что-то не поняли, дети вам объяснят.
2: Это да.
1: Что там кому приходится.
2: А если вдруг ваши дети не видели первые несколько частей, посмотрите с ними, и потом идите в кино,
1: да.
2: Будет еще интереснее.
1: Еще краше, еще лучше. В общем, это того стоит, мы вам рекомендуем. И понятно, кто мы такие, чтобы не сыграть саундтрек из «Человека-паука».
2: Да.
1: Монеточка.
2: Тем более, когда вчера с экранов Человек-паук такой в конце титров, там же бывает у Марвел всегда сцена после титров. Он такой залезает в экран и говорит: «Гентос», уже в режиме IMAX. «Гентос, ну завтра монеточку в эфире».
1: Да, и я говорю: «Хорошо, я понял», и пошел.
2: И поскакал,
1: да,
2: уже.
1: Да, совершенно верно.
2: Аки-конь.
1: Ну да, да, да, да. Мои эти конские замашки, конечно, знаешь,
2: куда... Только хвоста не хватает. Но бабушка говорила.
1: Да, надо кентский хвост. Пока же монеточка «Монополия» прямо сейчас в нашем эфире.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Летний микс твоего лучшего лета.
2: Так, значит, все, прощаемся.
3: Все, прощаемся.
2: Все. Чао-какао, говорим вам. И напоминаем, что вы можете подписаться всюду на нас во всех соцсетях. Спасибо большое, что подписываетесь. Нам очень ценно, что вы с нами. И ставите свои лайки. Нам большего от вас и не нужно. Есть только комментарий какой-то хороший.
3: Хороший.
2: Ну, то есть, да. Ну, можно и плохой, но лучше хороший. Это понятное
3: плохих,
2: дело.
3: Плохих, кстати, давно не было.
2: Да, ну потому что мы хорошие. Это люди чувствуют эту ауру и отношения. Там через микрофон мой чувствуется, насколько я хороший человек.
3: Исключительно через твой. Конкретно. Очень чувствуется, что ты золотой человек.
2: Ну и через тебя тоже. Ну, то есть все равно проходит энергия.
3: Эта энергия, что ты золотой человек.
2: Фильтрация вот это вот. Это я чувствую, как какая-то гадюка. Вот. И люди чувствуют тоже, потому что ты как будто бы немножечко потруниваешь и под...
3: Да? Так кажется?
2: Ну, что ты вот как будто бы немножко...
3: Издевается
2: надо мною. А это, ну...
3: Никогда бы не подумал.
2: Все и слушатели, и я знаю, что это несправедливо. Потому что, ну, все чувствуют абсолютную твою власть в этом. Что ты вот тут монополизировала вот это состояние, да, и додавливаешь меня. Я что-то делаю, и сразу становлюсь объектом твоих насмешек. Чуть-чуть опоздал, вот такой, все, только песочит. Что-то не так сделал, вот все.
3: Нет, я просто а представь, это было бы наоборот. Вот Гинтера терпеть не может, когда люди опаздывают. И поэтому, допустим, вот у нас между выходами 10 минут есть, вот только мы выход закончили, такой, все, иди за кофе. Вот у меня 10 минут есть. Чтобы купить кофе, нужна минута, две. И он мне говорит, все, иди за кофе сразу же. И я вот 2 минуты сижу, и он дальше такой, ты идешь за кофе уже? Ты не успеешь сейчас уже. А у меня еще 8 минут. При этом пан Гинтерос у нас. Иду.
2: Один раз вот за шестой год.
3: Зато на всю жизнь.
2: Видишь, это вот как любовь. Один раз и на всю жизнь.
3: Да, так это не забывает. Любви до ненависти.
2: Ну, это да, потому что один шаг. Друзья, на этом, на наших перебранках, может, понятно, вечно слушать, это как музыка для души.
3: Да.
2: Да, и мы понимаем. Но нам нужно тоже друг от дружки отдыхать. Поэтому мы сейчас разговаривать не будем до новостей. Прочтем вам новости, потом будем вообще не разговаривать. Будем
3: заниматься потом каждой... снова новости.
2: Новости. Ну и потом завтра мы с утра снова...
3: Нет, потом еще новости.
2: Да, господи, да про них я и вообще не хочу вспоминать. Теперь сидеть до 12 каждый раз. Так, а потом, ну, завтра с утра мы встретимся, чтобы проводить Эвелину в добрый путь.
3: В отпуск.
2: Вот, и так называемый...
3: Ну, псевдоотпуск. На самом деле, как бы я взяла, потому что чувствую, что уже нужно отдохнуть.
2: Да,
3: и чтобы
2: не нужно.
3: Полную
2: все
3: власть.
2: Знают, все знают, что не нужно тебе отдыхать.
3: Вот. Но вдруг я 6-7 все-таки появлюсь в эфире.
2: Ну так и появись ты наконец-то.
3: Наконец. Где ты до этого вообще была?
2: Пропадала все время. Все время только лишь бы вот этот отдыхать. Мы все помним все твои вот отдыхи. Когда мне бедненькому приходилось за всех, как папе Карло, понимаешь?
3: Ой.
2: Все делать. Все.
3: Что? Вот что ты все?
2: Все на мои хрупкие мужские плечи. Ага. Понимаешь? Вот этот вот держать
3: я
2: все время.
3: Я тебе напоминаю. Всегда есть возможность обратиться за помощью к Эрнесту Юрьевичу.
2: Так и сделаю в следующий раз.
3: И потом по телефону, Белинка, а когда ты вернешься?
2: Нет, ни за что.
3: Все, гордыня твоя тебя погубит.
2: Все, на этом все. Всем хорошего, удачного дня.
3: Пока.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Мир постепенно трезвеет. Продажи пива и вина падают повсеместно. Молодежь все чаще выбирает безалкогольные напитки. А производители срочно меняют стратегию. После пожара и судебных споров система обращения с отходами Вильнюсского региона оказалась на пределе. Почему мусор начал накапливаться и чем это грозит жителям? Клайпедский порт отмечает 35-летие современной истории. Кто создавал его с нуля, какие испытания пришлось пережить и почему сегодня он остается главным морским окном Литвы. Эти и другие материалы читайте в 31-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио «Р». За нас говорит музыка.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Правительство одобрило предложение закрепить программу «Паспорт культуры» в законе и постепенно расширить круг ее участников. С 28 года воспользоваться программой смогут около 100 тысяч детей дошкольного возраста, а с 29 года примерно 10 тысяч учеников литуанистических школ за рубежом, за исключением школ в странах, находящихся под санкциями. При этом Кабмин не поддержал предложение распространить программу на пенсионеров. Сейчас паспортом культуры пользуется почти 350 тысяч школьников, а с сентября к ним присоединятся еще около 24 тысяч воспитанников подготовительных групп. Для вступления изменений в силу их еще должен одобрить Сейм.
0: Голоса регионов.
1: Компания «Виолетово» инициировала независимую экспертизу участка автомагистрали А5 Каунас-Мариамполе-Сувалки длиной в 15,5 километров, построенной компанией «Фегда», где этой весной были обнаружены строительные дефекты. Экспертиза должна установить причины их появления и определить способ устранения. После получения результата все недостатки будут устранены за счет подрядчика, как предусмотрено договором. Компании подчеркнули, что движение по этому участку не ограничено, а на объект действует 10-летний гарантийный срок.
2: А в Понивежисе продолжается реконструкция сразу трех важных перекрестков. На пересечении улиц Стотьес, Пушалото и Мариону уже начались работы по укладке асфальта. Открытие движения планируют в сентябре. На перекрестке Клейпедос и Вакаринес в середине августа работы перейдут на другую сторону дороги, что повлечет временные изменения схемы движения. Также продолжается строительство развязки на пересечении улиц Бержу и Басанавичус. Все проекты направлены на повышение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности улиц и улучшение условий для пешеходов и велосипедистов.
1: 1 августа в Понивежисе пройдет открытый чемпионат Литвы по триатлону на средней дистанции. В связи с соревнованиями в городе временно ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц, а также изменят маршруты общественного транспорта. Наибольшие изменения коснутся автобусов номер 6, 6А и 7, поэтому пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленными маршрутами и расписанием. Ограничения будут действовать также 31 июля на отдельных участках дорог в связи с подготовкой к соревнованиям.
2: Власти Паланги напомнили владельцам частных и коммерческих участков о необходимости регулярно подстригать живые изгороди и другие зеленые насаждения. Они не должны выходить на тротуары и велодорожки, ограничивать обзор на перекрестках, закрывать дорожные знаки, светофоры, таблички с названиями улиц или уличное освещение. За несоблюдение этих требований, предусмотренными правилами благоустройства города, владельцы участков могут быть привлечены к административной ответственности.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде сегодня без осадков. Ветер слабый, переменных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Литва готова направить во Францию команду из 32 пожарных спасателей и 5 пожарных автоцистерн для помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Сейчас с французской стороной обсуждается необходимый объем помощи. Если запрос будет официально подтвержден, литовские спасатели и техника будут отправлены во Францию. С начала года лесные пожары уничтожили в стране около 115 тысяч гектаров территории, а ежедневно французские службы борются с 30-40 новыми очагами возгорания.
1: Между тем, в первом полугодии 2026 года в Литве зарегистрировано почти 7 тысяч случаев мошенничества. Это на 10% меньше, чем годом ранее. При этом злоумышленники пытались похитить у жителей компании почти 24 миллиона евро. Согласно данным, банкам удалось заблокировать значительную часть подозрительных переводов, однако реальные потери пострадавших все же составили около 5 миллионов евро. Чаще всего мошенники используют поддельные СМС-сообщения и электронные письма, а также схемы с фиктивными инвестициями и предоплатой.
2: С 1 октября в Вильнюсе начнет работу новый департамент образования и молодежи. В мэрии рассчитывают, что реформа позволит быстрее принимать решения, эффективнее управлять системой образования и лучше использовать данные о работе школ. Новый департамент будет отвечать за образовательную политику и стратегическое развитие, а реализация проектов останется за подведомственными учреждениями.
1: До этого кто эти вопросы решал?
2: Просто комитет по образованию или там
1: сейчас
2: департамент.
1: Сейчас будет департамент.
2: Сейчас. Ну, то есть был комитет, видимо, там какая-то была служба при нем, где 2-3 женщины, скорее всего, какие-нибудь, отвечали вот за вопросы. А вопросов слишком много. От детских садов до школ, от всевозможных бюрократических препон, общения с родителями, которые возмущены, например, каким-то действием или бездействием какого-нибудь школы или детского сада. Директор говорит, у меня связаны руки, это по вопросу к самоуправлению. И тогда этот вопрос самоуправления от активных родителей, например, там, должны построить, извините, побольше времени заберу у вас на время, например, должны принимать 2 первых класса.
1: Да.
2: А по законодательству, вот по решению вильнюсского самоуправления принимают 1 класс, а детей на 2 класса. Этих детей из этой школы вытуривают половина и говорят, вы идите учитесь где в других местах. Понимаешь, а дети вот как бы, проучились 4 класса здесь, а в 5-й половина их одноклассников идут дальше, а половину просто, не могут принять. И этот вопрос, родители активно идут, директору говорят, почему? Самоуправление решение не дают мне принимать новый класс. Они идут туда, а там непонятно с кем общаться.
1: Вот теперь будет департамент,
2: к которому можно обращаться, писать письма официальные по поводу и тогда будет специально рассматриваться.
1: Вот. Вильнюсский район присоединился к национальному проекту, который предусматривает оказание комплексной поддержки детям с инвалидностью и их семьям по месту жительства. До 2029 года в районе бесплатную помощь специалистов получат не менее 60 детей и их родителей. Проект включает консультации логопедов, психологов и других специалистов, помощь братьям и сестрам, а также сопровождение семей.
2: О погоде. Без осадков. Ветер слабый, переменных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Вот по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Всегда на волне.
2: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра.

0: на радио Р. Все летнее.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Проверено временем.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере «Еженедельника Экспресс Неделя». Жестокое нападение на девочку в Мариамполе вызвало широкий общественный резонанс. Почему подростковая агрессия ужесточается и где проходит граница ответственности? Заплатив за парковочное место в подземном гараже, владелец не всегда может помешать соседям занимать его место. Какие права есть у собственников и как действовать в подобных ситуациях? Когда-то аисты искали пищу на лугах и болотах, теперь же все чаще среди человеческого мусора. Почему свалки становятся новым местом кормежки и чем это грозит птицам? Эти и другие материалы читайте в 31 номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р. Новое и любимое.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, а в эфире Радио Р сейчас... Все самое актуальное.
2: Министр здравоохранения Линас Кукурайтис утвердил новый порядок, который позволит женщинам с раком яичников, маточных труб и первичным раком брюшины быстрее получать современную диагностику и начинать лечение. Теперь за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования будет оплачиваться комплексное генетическое исследование стоимостью около 1000 евро, позволяющее за один анализ определить ключевые показатели для выбора терапии. Ежегодно в Литве выявляют около 300 таких случаев, при этом большинство заболеваний диагностируется уже на поздних стадиях.
1: Между тем, военно-воздушные силы Литвы сообщили, что 4, 11, 13, 19 и 27 августа в светлое время суток в районе авиабазы в Шауляйском районе пройдут плановые военные учения. Военнослужащие будут выполнять задания с оружием, однако имитационные боеприпасы использоваться не будут. Военная техника будет передвигаться по местным и районным дорогам, а также лесными путями. При этом движение колонн тяжелой военной техники через населенные пункты в ночное время проводиться не будут. Жителей просят сохранять спокойствие, поскольку учение является частью плановой подготовки армии.
2: Жители Тракайского района, ухаживающие за детьми или взрослыми с инвалидностью, могут воспользоваться услугой временной передышки, которая позволяет на время передать заботу о близких специалистам. Услуга может предоставляться на дому, в дневном центре или учреждении социального ухода общим объемом до 720 часов в год. Она предназначена для семей, которые постоянно ухаживают за человеком с установленной потребностью в индивидуальной помощи и позволяет родственникам отдохнуть или решить личные дела. За оформлением услуги можно обратиться в отдел социальной поддержки администрации Тракайского района.
1: С начала 26-го года в Литве зарегистрировано 10 случаев кори, причем 7 заболевших были старше 45 лет. Врачи объясняют это тем, что схемы вакцинации в стране неоднократно менялись, поэтому многие взрослые не знают своего первичного статуса. Отмечается, что для надежной защиты необходимо 2 дозы вакцины, тогда как значительная часть заболевших в этом году либо вовсе не была привита, либо получила только 1 дозу.
2: О погоде. Сегодня без осадков, ветер слабый, переменных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Год по нотам.
1: Перелистываем наш с вами календарь и отправляемся в 2024 год. 2024 бил рекорды не только в кино и спорте, но и в живой природе. По данным ученых, этот период официально признан самым жарким за всю историю наблюдения на нашей планете. Градусники по всему миру буквально плавились от невероятных температур. Но еще более жаркая атмосфера в тот год царила в Индии, где отгремела главная свадьба века. Младший сын богатейшего человека Азии Ананд Амбани взял в жены свою возлюбленную. Этот невероятный праздничный марафон длился много месяцев, а общие расходы превысили 600 миллионов долларов. Чтобы развлечь гостей, семья устроила грандиозный музыкальный фестиваль. На закрытых вечеринках выступали Риана, Джастин Бибер, Кэти Перри и многие другие артисты, получившие за свои короткие концерты баснословные многомиллионные гонорары. Впрочем, если говорить о музыкальных рекордах того года, то по-настоящему весь мир объединила песня, за прослушиванием которой фанатам не пришлось платить миллионы. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит абсолютный хит. Композиция от Бруно Марса и Леди Гаги. Эта красивая баллада не просто стала самой быстрой в истории, набрав миллиард прослушиваний, она побила мировой рекорд, потому что продержалась на первой строчке главного мирового чарта более 200 дней подряд. Леди Гага, Бруно Марс, прямо сейчас в эфире Радио Р.

Прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Послушай, ты был прав.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Оппозиционная партия «Союз Отечества. Христианские демократы Литвы» представила собственный проект межпартийного соглашения по демографической политике на 2026-2040 год. Документ предусматривает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей, улучшению доступности первого жилья, развитию детских садов и школ, стимулированию возвращения литовцев из-за границы, а также созданию условий для активного долголетия. Консерваторы предлагают сделать демографическую политику долгосрочной и независимой от смены власти, призвав все парламентские партии присоединиться к обсуждению соглашения.
0: Голоса регионов.
1: Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможных нарушений правил охраны природы при обращении с отходами на территории Вильнюсского мусоросортировочного завода. Поводом стали обращения руководителя Вильнюсского центра по управлению отходами, который заявил, что после пожара на предприятии в прошлом году оператор «Энергисман» накопил более 20 тысяч тонн отходов, что могло привести к серьезному загрязнению окружающей среды. Организаторы сообщили, что фестиваль искусств в Тракайском замке «Тракупилес Мяну Фестивалес», который должен был пройти с 13 по 29 августа, в этом году не состоится. Официальной причиной названы технические обстоятельства, не зависящие от организаторов. При этом в комментариях они заявили, что фестивалю преднамеренно пытались помешать, однако не уточнили, кто за этим стоит. Зрителям, уже купившим билеты, пообещали вернуть деньги. Информацию о порядке возврата направит билетная платформа kakava.lt. Компания Via Lietuva инициировала независимую экспертизу участка автомагистрали А5 Каунас-Мариамполе-Сувалки длиной в 15,6 километра, построенного компанией «Фегда», где этой весной были обнаружены строительные дефекты. Экспертиза должна установить причины их появления и определить способ устранения. После получения результатов все недостатки будут устранены за счет подрядчика, как и предусмотрено договором. В компании подчеркнули, что движение по этому участку не ограничено, а на объект действует 10-летний гарантийный срок. Военно-воздушные силы Литвы сообщили, что 4, 11, 13, 19 и 27 августа в светлое время суток в районе авиабазы в Щауляйском районе пройдут плановые военные учения. Военнослужащие будут выполнять задания с оружием, однако имитационные боеприпасы использоваться не будут. Военная техника будет передвигаться по местным и районным дорогам, а также лесным путям. При этом движение колонн тяжелой военной техники через населенные пункты в ночное время проводится не будет. Жители просят сохранять спокойствие, поскольку учения являются частью плановой подготовки армии.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране в основном будет ясно и сухо, только в западных районах возможны дожди. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 28-32 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Радио хорошего настроения.
1: Четверг, маленькая пятница, до моего отпуска два денечка, но чем не повод радоваться? Это Ангелина Гудкова, продолжение летнего эфира.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Добрейшего дня, мои дорогие хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. Продолжение летнего эфира на волнах Радио Р и маленькая пятница. Я вот каждый раз, когда говорю, что четверг – это маленькая пятница, вспоминаю слова Жени Соленковой, которая считает, что маленькая пятница – это среда, четверг – это большая пятница, а пятница – это просто пятница. Надеюсь, что вы не думаете так же, потому что, ну, я, по крайней мере, всю свою жизнь жила с мыслью о том, что четверг – это маленькая пятница. Так, давайте сконцентрируемся на сегодняшнем дне. Сегодня 30 июля. Пробежаемся по праздникам. Во-первых, сегодня отмечается Международный день дружбы. Поздравьте своих друзей удивительных сегодня, поблагодарите за то, через что вы прошли, за то, что они рядом. Может быть, позовите на кофе или просто куда-нибудь прогуляться, потому что столица и, в принципе, города Литвы наполнены огромным количеством мероприятий, погода вроде как шепчет, поэтому можно куда-нибудь выбраться. Еще отмечается день «Поделитесь обнимашками». Я уже говорила вам о том, насколько полезно обниматься и как много это и радости организму приносит, и какого-то спокойствия, поэтому, если вдруг рядом с вами есть сейчас какой-нибудь близкий человек, а может быть даже и не очень близкий, просто обнимите его. День всемирной вышивки тоже сегодня отмечается. Но тут я поздравляю всех, кто умеет шить, во-первых, и вышивать. Потрясающий навык, которым я не овладела. Ну, не знаю, зря не зря, но, возможно, это помогало бы мне справляться со стрессом. И день чизкейка тоже сегодня отмечается. Обожаю этот десерт, никогда не пробовала готовить, но вот подруга моя потрясающе его делает. И именины сегодня у Маргариты, Марины, Леонида и Вероники. Если это вы, поздравляю. Но если не вы, а ваши друзья, знакомые, родственники, поздравьте их. Ну и как минимум проинформируйте о том, что они сегодня отмечают именины. 3 часа ближайших я с вами. И музыку послушаем, и что-нибудь новое узнаем. И, конечно, какое-нибудь предупреждение тоже получим, потому что есть какие-то темы, которые нужно обязательно обсудить. Ну а пока прекрасное настроение и классная музыка.

0: пойдет к нему.
1: Радио зарядись энергией на все лето.
2: Новости из негласной рубрики, которая появляется только когда есть такие новости, которые можно применить фразу «удивительное и невероятное». Я тут много как-то наговорила и очень замудрена. В общем, давайте к новости. Значит, мужчины все чаще обращаются за увеличением губ. Да. Слушайтесь еще раз, мужчины увеличивают губы. И специалисты связывают это с давлением стандартов красоты. Оказывается, что популярность всех этих филлеров объясняют влиянием соцсетей. Отретушированные лица, идеальные образы, я весь такой молодой в свои 55. Все это воспринимается как норма. И мужчины, равно как и женщины, все мы стремимся соответствовать этим ожиданиям, получить больше внимания, одобрения, ну и просто смотреть, видеть себя потрясающими. И психологи говорят, что эта гонка за внешностью, лайками и признанием может превращаться в навязчивое стремление постоянно улучшать себя. Ну, я вам, и в принципе мы в эфире это обсуждали, я говорила неоднократно о том, какие стандарты удивительные в наше время создают социальные сети, когда люди накладывают на свои лица маски, чтобы выглядеть более хорошо, а потом оказывается, что это не так. И очень много было подобных ситуаций на всяких сайтах для знакомств, когда люди видят классную фотку, ну, там так или иначе ты в первую очередь обращаешь внимание на внешность. Потом с человеком встречаешься, думаешь, капец, как это отличается, ну и как бы дальше пиши пропал. И тоже это отмечается вот в социальных сетях, с которыми мы там постоянно себя сравниваем, точнее, с разными людьми. И есть люди, которые действительно не могут остановиться. Я думаю, некоторые из вас хотя бы раз видели фотографии людей, которые там, я не знаю, десятки, сотни пластических операций сделали. Они уже не похожи на людей, но при этом они продолжают это делать. Тут, конечно, вопросик ради хайпа или из-за того, что они себя не принимают, но выглядит это, прямо скажем, ужасно. Но в любом случае, конечно, нужно всегда говорить о том, что нужно полюбить себя, тогда все окружающие вас полюбят. Если вдруг что-то хочется изменить, то вот в этой попытке перемен и улучшения себя, улучшайзинга, как это называется, постарайтесь не потерять самих себя. Мне кажется, что это самое главное, потому что когда ты там постоянно тут подколол, тут уже не похож на себя, и вроде как радуешься, но по факту это уже не ты. Но, конечно, я тут вроде, знаете, начинаю какие-то лекции читать, но по факту все сводится к одному. Человек себя принимает, либо не принимает. Но если вам комфортно с тем, что вы там, например, сделали своим лицом, это самое главное. Главное, чтобы люди были счастливы. Я вот честно скажу, я подумываю максимум только, наверное, над ботоксом в лоб, потому что у меня очень подвижная мимика, и меня раздражают эти морщинки, но если я вдруг надумаю, обязательно вам об этом расскажу, и еще и позову эксперта по этой теме. Надо, кстати, найти хорошую тему для обсуждения, насколько филлеры всякие или ботокс влияют на наш организм, полезно это или вредно. Но, так, накинула себе идею, вроде и новость рассказала, но в целом главное — любить самих себя. Вот это главный лейтмотив.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр финансов Литвы Тауримас Валис сообщил, что правительство готовит комплексный план на случай длительного роста цен на топливо. Он будет включать как налоговые меры, связанные с акцизами, так и другие инструменты, разработанные совместно с министерствами энергетики и экономики. При этом министр подчеркнул, что оснований для применения этих мер пока нет, несмотря на недавний рост мировых цен на нефть. Окончательный пакет решений планируется представить в ближайшие дни. Литва готова направить во Францию команду из 32 пожарных спасателей и 5 пожарных автоцистерн для помощи в тушении масштабных лесных пожаров. Сейчас с французской стороной обсуждается необходимый объем помощи. Если запрос будет официально подтвержден, литовские спасатели и техника будут отправлены во Францию. С начала года лесные пожары уничтожили в стране около 115 тысяч гектаров территории, а ежедневно французские службы борются с 30-40 новыми очагами возгорания. Литовское агентство энергетики запустило цифровую карту цен на топливо, на которой каждый рабочий день публикуются актуальные цены на всех автозаправочных станциях страны. Сервис позволяет сравнивать стоимость бензина, дизеля и газа, искать самые выгодные предложения по городу, самоуправлению, адресу или сети автозаправочных станций. По словам министра энергетики Лукаса Савицкаса, новая карта поможет водителям экономить, а также повысит прозрачность и конкуренцию на рынке топлива. Министр здравоохранения Линас Кукурайтес утвердил новый порядок, который позволит женщинам с раком яичников, маточных труб или первичным раком брюшины быстрее получать современную диагностику и начинать лечение. Теперь за счет средств фонда обязательного медицинского страхования будет оплачиваться комплексное генетическое исследование стоимостью около 1000 евро, позволяющее за один анализ определить ключевые показатели для выбора терапии. Ежегодно в Литве выявляют около 300 таких случаев. При этом большинство заболеваний диагностируется уже на поздних стадиях. И о погоде. Завтра в нашей стране в основном будет ясно и сухо. Только в западных районах возможны дожди. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 28-32 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Продолжаем движение по волнам летнего эфира. Музыкальная рубрика снова здесь. И я поняла, что я давно в чарты не заглядывала. И сегодня как-то мой взгляд пал на 2018 год, а именно чарты в Германии. Там первое место в этот день занимала песня Диноро и Джиджи Д'Агостино «In My Mind». Я думаю, вы сейчас сидите и думаете, что? Какая песня? О чем ты вообще рассказываешь? И я тоже, когда прочла, не сразу до меня дошло, но я потом посмотрела, отыграла эту песню и такая, вот оно что! Но что более интересно, я думаю, многие из вас 100% узнают эту песню, потому что она в 2018-м, да и после, где только не звучала, но интересна история этой песни, в частности, авторов. Диноро, значит, обращу внимание сегодня на него, вроде казалось бы, ну, какой-то милый мальчик такой интересный, сделал ремикс этой песни. А оказывается, что это литовский диджей и музыкальный продюсер Эдвинас Печовскис. Он родился 25 декабря 99 года в Вильнюсе и начал заниматься музыкой еще подростком. Свой первый интерес к электронной музыке он объяснял тем, что в детстве услышал что-то из творчества шведского диджея Swedish House Mafia и потом уже начал осваивать программы для создания музыки, экспериментировать собственными треками, ну и все, вот эти первые ремиксы он выкладывал, конечно же, на SoundCloud, о котором я неоднократно говорила, как подспорьем для продвижения артиста, и на YouTube еще в школьные годы, и некоторые из них набирали миллионы прослушиваний еще задолго до того, как он подписал контракт с крупным лейблом. И широкой публике Диноро стал известен как раз-таки в 2018 году благодаря вот этому треку «In My Mind». Первая версия, правда, этой песни появилась еще до официального международного релиза, но потом была удалена с цифровых площадок из-за того, что возникли вопросы, которые были связаны с авторскими правами. Просто песня эта существовала с 2012 года, ну и там надо было уладить всякие вот эти моменты с тем, чтобы официально выпустить как бы ремикс на эту песню. И на момент успеха Эдвинусу было всего 18 лет. И при этом артист, кстати, долго сохранял анонимность. И даже наши СМИ отмечали, что многие слушатели не только не знали его настоящего имени, но банально даже не знали, как он выглядит. Но, в любом случае, песня классная. Очень круто, что к ее созданию приложился наш землячок, потрясающий Эдвинус. Поэтому с радостью в эфире ее сейчас поставлю. Диноро, Диджи Гостино, In My Mind.

0: Радио Р. То, что надо.
1: Новости от наших соседей. Пусть и не напрямую, пусть нас Атлантический океан разделяет, но, тем не менее, интересная инициатива, которую, мне кажется, вполне можно было бы ввести и у нас. В Нью-Йорке, значит, вводят доступ к социальным сетям по паспорту. С января жителям города, интересно, кстати, почему именно этого города, а не всей страны, например, но, в общем, им придется подтверждать возраст, чтобы пользоваться ТикТоком, Инстаграмом, ну и другими похожими платформами без ограничений. Если вдруг оказывается, что пользователю младше 18 лет, то персональные рекомендации отключат. Вместо них будет просто обычная лента, где наверняка есть какие-то пометочки, мол, детский контент или что-нибудь такое. И кроме того, с полуночи и до 6 утра им перестанут приходить уведомления. Ну, я думаю, мы все сталкивались с этой ситуацией, когда уведомления приходят не только от того, что нам кто-то пишет, а там новое видео от того-то, вот тут новый там что-то, то-то, то-то. Ну, люди, которых мы не знаем, но которых мы, например, смотрим. Но в целом, почему я поддерживаю эту инициативу? Мне кажется, она правда крутая, потому что если заглянуть в контент, который там, не знаю, в ТикТоках или где бы то ни было добавляется, но это сущий ужас. Особенно, если это касается каких-нибудь стримеров, которые делают все эти свои платные, ну, точнее, не платные трансляции, прямые трансляции, и там закидываешь им подарочек, кстати, за деньги, а многие делают все эти стримы только ради этого, ну и просто то, что там происходит, там явно не для детской аудитории. Я уже не говорю о нецензурной какой-то брани, о темах, которые там обсуждаются, но по факту, если смотришь комментарии, подавляющее большинство этой аудитории, их аудитории, это дети, реально, которым там, не знаю, 15-16, может быть, даже меньше лет, и ты вот смотришь и думаешь, я вроде взрослый человек, я просто это смотрю с позиции того, какой это трэш. Но я вижу, как взаимодействует с этим контентом аудитория. Вот эта самая молодежь, мне реально становится страшно, потому что там и агрессия какая-нибудь, и неподобающее поведение. Короче, мне кажется, что такая инициатива была бы классная. Ну вот с 18 лет, конечно, только вопросики. Ну хотя, ладно, 18 лет — это все-таки такой возраст, который мы привыкли считать как началом взрослой жизни. Но у нас обсуждение там ограничений для социальных сетей все еще продолжается, при этом наши соседи из 15 и 16 лет вводят доступ в социальные сети. Как у нас это будет, я не знаю. Надеюсь, до чего-нибудь все-таки договорятся, пока мы только на уровне того, чтобы запретить мобильные телефоны в школах, и то это пока носит рекомендательный характер, и каждая школа должна сама разобраться, как это делать. В любом случае, посмотрим, пройдет ли у нас что-нибудь такое или нет, и, конечно, если вдруг пройдет, вы будете первыми, кто об этом узнает.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр образования Раминта Поповенья считает, что пока не следует вводить централизованный запрет на использование мобильных телефонов в школах. По ее словам, сначала необходимо дождаться вступления в силу с 1 сентября новых требований, согласно которым каждая школа должна самостоятельно утвердить правила использования телефонов. Через 2-3 недели после начала учебного года министерство оценит, как эти меры работают на практике и при необходимости рассмотрит дополнительные решения. Правительство одобрило предложение закрепить программу паспорта культуры в законе и постепенно расширить круг ее участников. С 28 года воспользоваться программой смогут около 100 тысяч детей дошкольного возраста, а с 2029 примерно 10 тысяч учеников литуанистических школ за рубежом, за исключением школ в странах, находящихся под санкциями. При этом Кабмин не поддержал предложение распространять программу на пенсионеров. Сейчас паспортом культуры пользуется почти 350 тысяч школьников, а с сентября к ним присоединятся еще около 24 тысяч воспитанников подготовительных групп. Для вступления изменений в силу их еще должен одобрить Сейм. Прокуратура сообщила, что Саулису Винокуросу, который в начале июля растоптал американский флаг во время празднования 250-летия независимости США у Вильнюсской телебашни, предъявлены подозрения в нарушении общественного порядка. Расследование продолжается. По версии полиции, мужчина перелез через ограждение, сорвал церемонию и повредил флаг. За такое преступление литовское законодательство предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. Ранее Винокурос уже попадал в поле зрения правоохранителей органов из-за акции на мемориале в Панеряй. С начала этого года в Литве зарегистрировано 10 случаев кори, причем 7 заболевших были старше 45 лет. Врачи объясняют это тем, что схемы вакцинации в стране неоднократно менялись, поэтому многие взрослые не знают своего прививочного статуса. Отмечается, что для надежной защиты необходимы 2 дозы вакцины, тогда как значительная часть заболевших в этом году либо вовсе не была привита, либо получила только 1 дозу. И о погоде. Завтра в нашей стране в основном будет ясно и сухо. Только в западных районах возможны дожди. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 28-32 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снято горы. Горы. У меня из окна видно вот такие горы. Протяжутся.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Попалась мне, значит, новость о том, как в нашей стране продолжает процветать мошенничество. И якобы за первые полгода этого года уже зарегистрировано 7000 случаев. И это немного меньше, чем в прошлом году, но при этом выросла сумма, потому что пытались у жителей и у компаний похитить почти 24 миллиона евро. И как бы спасибо большое банкам за то, что они вовремя заблокировали какие-то подозрительные операции, и всего из этой суммы удалось выманить 5 миллионов. Хотя даже 5 миллионов воспринимается как не знаю что, откуда такие деньги. Но я вам неоднократно говорила о том, что в целом, как только я начинаю работать с новостями по утрам, первые новости — это обычно какие-то криминальные сводки. И каждый день новости о том, как у жителей выманили тысячи, десятки тысяч евро. И от этого так страшно, потому что сколько бы каких-то реклам не было из разряда «не говорите с мошенниками на русском» или там «сразу бросайте трубку», это все равно продолжается, и мошенники становятся хитрее. Вот даже эти автоответчики, знаете, вам звонит незнакомый номер, вы поднимаете, и там такой автоответчик, мол, вам звонят там от вашего мобильного оператора какого-нибудь, подождите, или вам перезвонят. И причем автоответчик этот, конечно же, с искусственным интеллектом, сделан на литовском, и это абсолютно выбивает из колеи, ну, потому что ты думаешь, ага, они же обычно по-русски сразу говорят, а тут оп и нет. И всякие смс-ки бесконечные приходят. И тоже даже в этих смс-ках постоянно меняется тон, постоянно меняется тема. И даже вот службы, которые как бы оригинальные и никогда не рассылают подобных смс, они не всегда успевают сообщать людям, что нет, это не мы. Напоминаем, там не нужно никаких данных давать, мы такого не делаем. Но люди иногда ведутся. Что нужно делать? Честно я вам скажу, мне кажется, нет какого-то конкретного алгоритма, что делать. Даже я вот в этой всей ситуации, и вроде там работая с новостным полем и видя, ну, прям откровенно фишинговое сообщение, я 500 раз перепроверяю какие-то государственные сайты, на которые захожу, потому что даже в том же, например, Гугле, если вы вводите там ВМИ, могут выдаваться какие-то левые ссылки, которые как бы как реклама, но они не оригинальные, поэтому лучше, наверное, 500 раз перепроверять или там вводить сразу в адресную строку vmi.lt, ну и еще 10 раз перепроверить. Ну и, конечно же, сообщайте своим пожилым родителям, бабушкам, дедушкам, просто вот близким знакомым, которые с этим, ну, с этой информацией не так знакомы, например, как вы, просто предупреждайте их, что это очень небезопасно. Нельзя поддаваться панике, нельзя поддаваться этим уговорам срочно что-то решить, ну и как-то пытайтесь их информировать. В общем, берегите себя и делитесь этой информацией с теми, кому это будет актуально.

же, дорогие мои и хорошие, я на этой ноте завершаю свою часть летнего эфира. Желаю вам прекрасного продолжения вечера четверга. Надеюсь, что вы его классно проведете, сходите куда-нибудь, потому что наконец-то потеплело, погода более приятная, хотя по утрам все еще задаешься вопросом, стоит ли какую-нибудь курточку легенькую накидывать. Но я вот сегодня, например, в курточке пришла, а сейчас понимаю, что как бы уже можно и без курточки уходить. В любом случае, впереди Женя Соленков, который продолжит вас радовать, поднимать настроение и вот это вот все. Ну, а мы с вами услышимся завтра, потому что завтра, напоминаю, самый приятный день недели.

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. С началом грибного сезона жителям Литвы напомнили о необходимости соблюдать правила поведения в лесу. Запрещено собирать грибы и другие природные ресурсы в местах, где это ограничено законом, а также повреждать лесную подстилку, растения и объекты природы. За отдельные нарушения, особенно на охраняемых природных территориях, могут грозить штрафы до 1500 евро, а в некоторых случаях обязанность возместить нанесенный ущерб природе. Перед поездкой в лес специалисты рекомендуют ознакомиться с действующими правилами.
0: Голоса регионов.
1: С 1 октября в Вильнюсе начнет работу новый департамент образования и молодежи. В мэрии рассчитывают, что реформа позволит быстрее принимать решения, эффективнее управлять системой образования и лучше использовать данные о работе школ. Новый департамент будет отвечать за образовательную политику и стратегическое развитие, а реализация проектов останется за подведомственными учреждениями. Власти Паланги напомнили владельцам частных и коммерческих участков о необходимости регулярно подстригать живые изгороди и другие зеленые насаждения. Они не должны выходить на тротуары и велодорожки, ограничивать обзор на перекрестках, закрывать дорожные знаки, светофоры, таблички с названиями улиц или уличное освещение. За несоблюдение этих требований, предусмотренных правилами благоустройства города, владельцы участков могут быть привлечены к административной ответственности. 1 августа в Понивежисе пройдет открытый чемпионат Литвы по триатлону на средней дистанции. В связи с соревнованиями в городе временно ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц, а также изменят маршруты общественного транспорта. Наибольшие изменения коснутся автобусов номер 6, 6А и 7. Поэтому пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленными маршрутами и расписанием. Ограничения будут действовать также 31 июля на отдельных участках дорог в связи с подготовкой к соревнованиям. В течение августа жители Вильнюса приглашают на бесплатные тренировки и оздоровительные занятия на берегах реки Нерис. В программе занятия йогой, Animal Flow, тренировки для пожилых людей, а также познавательные игры для детей. Мероприятия пройдут на пляже Жермунай у Белого моста, парке Тускуленой и возле пешеходного моста в Жвериносе. Для участия необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Инициатива направлена на то, чтобы мотивировать жителей города чаще заниматься физической активностью.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью небо будет ясным, температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется от 28 до 32 градусов тепла. На побережье будет немного прохладнее, до плюс 28.
0: Вы слушаете Радио Лето.
2: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Лето.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Женя Соленков в студии. Хороший день продолжается. В ближайших два часа буду появляться, что-то вам о чем-то рассказывать. Возможно, очень полезным, возможно, вообще просто бессмысленным. Но мало ли, вдруг кто-то что-то приятное почерпнет из сегодняшнего эфира. Желаю вам хорошего окончания рабочего дня. А если вы уже направляетесь домой, поздравляю, четверг рабочий закончился, осталась пятница и вперед выходные. Синоптики обещают нам, что в эти выходные будет тепло. Повезло вам, если у вас выходные действительно выходные, и вы сможете где-нибудь загореть, подзагореть, подышать свежим воздухом, поваляться на пляжах, покупаться в озерах, морях и океанах. Мало ли кто-нибудь летит куда-нибудь на берега океана. Как бы я хотел попасть в Португалию и видеть эти гигантские атлантические волны, но, видимо, опять не в этом году. Ай-яй-яй, как же вредно откладывать такие замечательные планы, как путешествие, на когда-нибудь. Надеюсь, что у вас все получается. Так что с хорошей музыкой, хорошим днем, хорошим настроением двигаемся дальше.

0: Так, друзья, как обычно, нужно открыть календарь, чтобы понять, что происходит сегодня вокруг и какой день мы с вами уже практически пропустили, но, возможно, успеем еще что-то в него привнести. Так, день поделитесь обнимашками. Если вы сегодня думали, что очень хочется кого-нибудь обнять, а может быть обнять, упасть на чье-то плечо, поплакать и расслабиться, и таким образом попросить поддержки, можно это сегодня сделать. Делитесь обнимашками. Если вас кто-то сегодня обнимал, можете передать обнимашки кому-то другому. И все вместе мы сольемся в каких-то невероятных объятиях и за день все переобнимаемся. Наверное, люди, которые придумали этот день, именно на это и рассчитывали. А все потому, что сегодня Международный день дружбы. Ох ты, пух ты. И знаете, что самое интересное? 15 лет назад придумали Международный день дружбы. А кот Леопольд об этом говорил еще очень-очень давно. «Давайте жить дружно». Кто-то говорит, что кот Леопольд — это просто сыночка-корзиночка, весь такой инфантильный кошара, а мыши там, ну, реальные пацаны такие. Ну, там уж сами выбирайте, кто из этих героев вам ближе по душе. Но, как говорится, не забывайте, Международный день дружбы нужно максимально международно дружить. Как это делать? Ну, наверное, стоит позвонить, написать, встретиться со своими друзьями, которые из другого народа. Ну, вот так вот. А как это еще понимать? В общем, всем добра и дружбы. Вот что хочется пожелать. Всемирный день вышивки. Это мимо меня, потому что вышивать крестиком я не умею и могу максимум зашить себе что-нибудь порванное, при этом не очень аккуратно. Да, пуговицы умею пришивать, все в порядке. Я бы во Всемирный день, но это не вышивки получается, Всемирный день зашивания дырок, это, знаете, поставить латку за платку на какие-нибудь штаны. Сейчас-то что у нас? У нас столько одежды вокруг, что можно вообще использовать ее как одноразовую. Особенно если в каком-нибудь недорогом магазине закупаешься, там за 10 евро 500 пар этих носков. Взял, все, походил денек, выбросил, мы экономишь на моющих средствах, потому что зачем это все стирать, когда это все недорого. Это раньше все зашивать надо было уметь, штопать там, мало ли, портки порвались, других не будет еще 2 года, так что вот. Как мой дед все время рассказывал, у нас одни сапоги были на 9 человек, и мы в них по очереди в школу ходили за 45 километров через лес темный, где волки воют, где сугробы выше головы. Я во все это верю. Вот так вот приехал один раз, мне было лет, наверное, 13-14, было очень модно, там все вот это гранж, нирвана, панк, 90-е. Я приезжаю в классных таких рваных джинсах к бабушке в гости, и пока на следующий день пошел с друзьями погулять, в других штанах вернулся, а эти уже все залатаны, уже все зашито. Говорит, а как ты с такими коленками ходишь? Это что, мать не видит, как ты ходишь? Ты что? А я говорю, бабушка, спасибо большое. Да, это не про вышивку, но про то, что рукоделие никто не отменял.
1: Теперь на Радио Р.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Заместитель председателя комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павильонис обратился к министру иностранных дел Кястутису Будрису с просьбой письменно объяснить нынешний курс литовской дипломатии. Парламентарий заявил, что его беспокоит отсутствие в последние годы встреч на высшем уровне с руководством США и активных шагов по усилению американского военного присутствия в Литве. Кроме того, он попросил разъяснить позицию правительства по возможной нормализации отношений с Китаем и политике в отношении Беларуси. Литовское агентство энергетики «ЛЕА» запустило цифровую карту цен на топливо, на которой каждый рабочий день публикуются актуальные цены на всех автозаправочных станциях страны. Сервис позволяет сравнить стоимость бензина, дизеля и газа, искать самые выгодные предложения по городу, самоуправлению, адресу или сети АЗС. По словам министра энергетики Лукаса Савицкаса, новая карта поможет водителям экономить, а также повысит прозрачность и конкуренцию на рынке топлива. Департамент миграции сообщил, что годовая квота на трудоустройство иностранцев в Литве практически исчерпана. После исчерпания квоты разрешение на временное проживание по работе смогут получить только иностранцы с зарплатой не ниже, чем 1,2 средней по стране или специалисты востребованных профессий с высокой добавленной стоимостью. Представители транспортной отрасли предупреждают, что это может осложнить работу компаний и сдержать их развитие. В Лаздийском районе литовские пограничники обнаружили недостроенный подземный туннель, который предположительно предназначался для незаконной переправки мигрантов из Беларуси. По данным службы охраны госграницы, при прибытии пограничников около 20 человек скрылись на территории Беларуси. По факту незаконного пересечения границы начато досудебное расследование. Правительство Литвы решило увеличить финансирование преподавания литовского языка и литературы в начальных классах школ национальных меньшинств. С 1 сентября количество таких уроков вырастет с 5 до 7 в неделю, чтобы сравняться с числом уроков родного языка. Изменения затронут около 10 тысяч учеников в 93 школах. На реализацию решения до конца этого года выделят 700 тысяч евро, а с 27 года на эти цели потребуется около 2,5 миллионов евро ежегодно. Решение принято после постановления суда, признавшего прежний порядок противоречащим закону. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Небо будет ясным. Завтра днем температура поднимется до 32 градусов тепла. Где-то даже до 33. На западе страны, на побережье, будет чуть прохладнее. Плюс 27.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Продолжаем путешествие по волнам. Хорошего дня. И по традиции в это время рассказываю вам, чем можно заняться в ближайшие дни и денечки. Сегодня, завтра, послезавтра, воскресенье, может быть, что-то на следующей неделе. А если хотите узнать больше, чем то, что я сейчас вам расскажу и наговорю, заходите на наш сайт Радио Р, мероприятие, и смотрите там список всего того, что можно и, возможно, даже нужно посетить. Швинтое. С 31 июля по 2 августа пройдет традиционный праздник морского рыбака. Гостей ждут ярмарки, выставки, мастер-классы, соревнования на лодках викингов, дегустации ухи по старинным рецептам, кинопоказ под открытым небом, концерты и памятные мероприятия в честь рыбаков и моряков, которые погибли в море. Темой праздника в этом году станет «Море, объединяющее поколение». Так что, если вы планируете провести ближайшие дни где-то у морюшка, загляните в Швинтое. День города Щилале с 29 числа, то есть уже идет, и по 2 августа идет праздник «День рождения Щилале объединяет». В программе концерты, ралли, ярмарка, спортивные соревнования, семейный день с развлечениями для детей и взрослых, праздничный торт, пенное шоу и концерты. В общем, в Щилале можно как следует провести этот уикенд. В Вильнюсе 30 числа, то есть сегодня, и вы, возможно, туда еще успеете, вас растерраса, выступит Гогол Борделла. Это такая группа потрясающая, которая смешивает рок, панк-рок и цыганские ритмы. В общем, заходите, посмотрите, кайфаните. Если вы когда-нибудь смотрели в YouTube шоу «Низкие умы», то знайте, что ведущие, это Паша Кривец и Драк Мирзализаде, приезжают в Вильнюс сегодня, 30 июля. Так что погуглите. Посмотрите, заходите, получите удовольствие от очень качественной комедии. Два часа импровизации, обсуждение известных людей, актуальные темы. В общем, все то, что нужно знать о происходящем в юмористической, саркастической манере. Если вы собираетесь в Друскининкай, то знайте, что с сегодняшнего дня по 1 августа там, в Друскининкай, идет фестиваль American Spirit 2026. Гостей ждут выставка американских автомобилей, большой парад, чемпионат Литвы по барбекю, концерты и развлекательная программа. Так что вперед в Друскининкай! А также с 31 июля завтрашнего дня начинается празднование Дня города Висагинас. И будут праздновать по 8 августа целую неделю. Главное мероприятие и большой галоконцерт запланированы на 8 августа. Однако праздничная программа уже идет с 31 числа завтрашнего дня. 9 дней культурных, спортивных и развлекательных мероприятий для всех возрастов. Напомню, что если вы хотите что-то еще, кроме того, что я вам рассказал, полистайте наш сайт. Заходите, находите раздел «Полезное», там мероприятия и во многих городах, и дни города, развлечения, концерты, все что угодно можно найти в любой точке Литвы. Так что you are welcome к нам на сайт.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Дамы и господа, мы, дорогие женщины и мужчинщины, буду с вами прощаться, мальчики и девочки. Услышимся с вами завтра. Для тех, кто планирует что-то такое этакое на выходные ближайшие, пока будет солнечно, ярко, поедете к морю. Я уже сегодня рассказывал, если вы любители рыбалки, например, отправляйте швентов.

0: Ой, там День морского рыбака. В Паланге тоже есть огромное количество концертов, в Клайпеде всяческие мероприятия. Все это можно найти на сайте Радио Эра. Вообще призываю вас, подписывайтесь на наши соцсети. Инстаграмы, Фейсбуки, Телеграм. Ну и, естественно, на Инстаграм ведущего e.solenkov. Так что, если прямо сейчас подпишетесь, я это увижу, и мне будет очень приятно. На сегодня все, как всегда. Обнял, приподнял, пока.
1: Нелетная погода в душе, но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам просто сюжет, но вместе встретимся.

0: Реклама.
1: Читайте свежую новость неделя «Экспресс неделя». Жестокое нападение на девочку в Мариамполе вызвало широкий общественный резонанс. Почему подростковая агрессия ужесточается и где проходит граница ответственности? Заплатив за парковочное место в подземном гараже, владелец не всегда может помешать соседям занимать его место. Какие права есть у собственников и как действовать в подобных ситуациях? Когда-то аисты искали пищу на лугах и болотах, теперь же все чаще среди человеческого мусора. Почему свалки становятся новым местом кормежки и чем это грозит птицам? Эти и другие материалы читайте в 31 номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р. Твое лето.

0: Радио Р.
1: В ночь на пятницу будет ясно и без осадков. Температура воздуха составит 12-17 градусов тепла. Завтра днем обещают жару от 28 до 32 градусов тепла. На побережье будет немного прохладнее, в районе 27-28 со знаком плюс.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Мир постепенно трезвеет. Продажи пива и вина падают повсеместно. Молодежь все чаще выбирает безалкогольные напитки. А производители срочно меняют стратегию. После пожара и судебных споров система обращения с отходами Вильнюсского региона оказалась на пределе. Почему мусор начал накапливаться и чем это грозит жителям? Клайпедский порт отмечает 35-летие современной истории. Кто создавал его с нуля, какие испытания пришлось пережить и почему сегодня он остается главным морским окном Литвы. Эти и другие материалы читайте в 31-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио «Р». Летнее радио.

0: Радио Р.
1: В ночь на пятницу будет ясно и без осадков. Температура воздуха составит 12-17 градусов тепла. Завтра днем обещают жару от 28 до 32 градусов тепла. На побережье будет немного прохладнее, в районе 27-28 со знаком плюс.
0: Вы слушаете Радио Лето.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Вот по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс Неделя». Жестокое нападение на девочку в Мариамполе вызвало широкий общественный резонанс. Почему подростковая агрессия ужесточается и где проходит граница ответственности? Заплатив за парковочное место в подземном гараже, владелец не всегда может помешать соседям занимать его место. Какие права есть у собственников и как действовать в подобных ситуациях? Когда-то аисты искали пищу на лугах и болотах, теперь же все чаще среди человеческого мусора. Почему свалки становятся новым местом кормежки и чем это грозит птицам? Эти и другие материалы читайте в 31 номере «Экспресс-недели».
0: Летнее радио. Радио Р.

я, с чего мне начать? До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: остаться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Слушай радио. Радио Р.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам. Я делаю шаг.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.